0: там, та-тарам, тара там, та-тара, тара там, тра-та-тара, тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай-та-та. Ну, ну, такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
3: 21.
1: 21.
2: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: жопу даешь, мастеру даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
2: 21.
3: 21.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Москве 5 утра.

あの時。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: 21.
1: 21 мая.
3: Мая.
4: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: если бы у тебя не было срки? Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 21.
5: 21.
4: Мая.
1: Мая.
6: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное

0: батареи. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот.

поднимите руки вверх, если готов. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

разница в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

you're a little richer. Come back when you're a little lamp oil.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее,

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

long as you cover it up.

0: Советский магнитофон «Электроника 302». Выпускался Московским заводом точного машиностроения. Госцена 144 рубля. Недешевая игрушка, если сравнивать с зарплатами. Батарейки к электронике весили примерно столько же, сколько сам аппарат. Тем более, что требовалось их аж 6 штук. В те годы среди подростков было очень модно гулять с магнитофонами, слушая любимые записи.
1: Мы поэты, як мета-мета.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 21.
2: 21. Мая.
3: Мая.
4: В Москве 11 часов.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11.

А вы слушаете Анон FM.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
1: 21.
3: 21.
0: Мая.
1: Мая.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: 21.
2: 21.
4: Мая.
2: Мая.
5: 14 година. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 21
2: мая.
3: Мая.
4: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: 21.
2: 21.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
0: 21.
3: 21 мая.
2: Мая.
4: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?
5: The advantages were not hard to see. The barbarians, for their part,

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

어, 그리고 어쩌쩌쩌쩌

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 21 мая.
2: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 22. 22.
1: Мая.
2: Мая.
4: В Москве полночь.

0: Как это было?
1: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
0: Правда?
1: Да.
2: Вы слушаете радио «Анонимно».

0: Сегодня пятница.
1: 22 мая.
2: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: чуточку этого, капельку того, щепотку оттуда, щепотку сюда. Кажется, отлично, самое оно.
1: Радио Алёт FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

мой же ты боц, блядь. Когда ты умрешь, сука, ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот.